0: Welcome to Shell. Welcome to Shell. I'm István Kapitán, Executive Vice President for Shell's Global Retail Business. Thank you for joining us and welcome to this exclusive live web chat. I'm joined today here by a super panel of experts from different geographies and disciplines from across our business in retail. Now, did you know that through our global retail network every year, Shell sells approximately 160 billion liters of fuel? And when it comes to liquids, close to 100 million cups of coffee, over 10 million liters of Coca-Cola.
1: Let's work together to give back time. Let's close the gap. Let's work together to give back time. Let's close the gap.
0: Different geographies and disciplines from across our business and retail. Welcome to Shell. I'm István Kapitán, Executive Vice President for Shell's Global Retail Business.
1: Let's work together to give back time. Let's close the gap.
2: Salam, deportation immigrants. Welcome to your new autonomous exotic ISIS Istanbul countries.
3: Natoman Jihad.
1: Let's work together to give back time. Let's close the gap.
0: Different geographies and disciplines from across our business retail. Thank you for joining us and welcome to this exclusive live lecture.
4: Gezilla versus ISIS Istanbul.
5: Говорили без кучи замедлес, гадины крест, и то они башни посели грех. Терпеливый бог, терпеливый я, так и есть заплата на заплате, заплата на заплате, заплата на заплате, заплата на заплате. Сорванные глотки, стрелянные гильзы, проданные деньги, грозные плакаты, драные. Пойманная рыба постигает ветер. Комариный писк, пучезамный блеск, гарантийный крест, ритуальный матч, непосильный грех. Терпеливый бог, терпеливый я, так и есть заплата на заплате. Заплата на заплате, заплата на заплате, заплата на заплате.
6: Разрезая пуповину, живот инерции, тело дает молодой тепло. Объективная реальность нацелует в лоб. Охуевших курсников нечистой совести, натуральных жертв, инстинктивной лжи, холостых посланников, у нее мечта и воли. Тело отдает молодой тепло, добровольное тело отпускает на волю черновые грехи, потаенные страхи, изощренные маты, убедительные доводы, рысявые рты, задавленные эротики, сухие догматы, политические позиции, перезрелые пиники. Это кулак, это веский повод повторять. Вот так и живем, вот так и живем, вот так и живем, вот так и живем, вот так и живем, вот так и живем. Табариный пес, кучезамный блес, гарантийный пес, притонный плащ, непосильный грех, терпеливый бог, терпеливый я, такие заплаты на заплаты. Заплата на заплате, заплата на заплате, заплата на заплате.